0: начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Здесь сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Сафари. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
1: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничений ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес FM написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу а карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
2: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
1: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
3: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
1: Какого это формата были ограничения?
3: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95 бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот приезжает от них.

0: сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
1: Водитель Рамиля, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
2: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
3: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
2: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
1: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами. На третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май. Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг 0. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пинягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: Эти изменения погоды связаны с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее, волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучевые дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
1: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
8: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезное серьезно изменить, просто потому, что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
1: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Ормузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительный спрос. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
9: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах, и незаметно доставать их во время экзамена.
10: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
9: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
11: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
9: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
6: Продолжительность жизни.
12: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
6: Журналист Алена Копылова.
12: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
6: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
15: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
14: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра – поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы – не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
16: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
14: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт» день за днем.
17: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
14: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
18: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти XIX века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
19: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печати. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют из разных библиотек были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
18: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
20: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
18: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес FM.
1: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
0: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
21: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
0: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
22: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах
2: и на сайте bfm.ru.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
23: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
4: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
24: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
25: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
26: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
24: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
5: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
24: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
1: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бэт Банни, Хэлли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодых молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
1: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
9: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
3: Однажды летом на Бизнес ФМ. Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновые гречишные, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Бизнес ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Уликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Ozon, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому

0: безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты. Они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе, оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Хрома, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
1: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожая ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес ФМ написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу. А карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
2: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, значит, не идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
1: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель, водитель Рамиль.
3: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
1: Какого это формата были ограничения?
3: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще должны были открыты, 95 бензина не было. Ну, я 95-й заправляю. Вот приезжает от нефти сейчас я.

0: Она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
1: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
2: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
3: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
2: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
1: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синнер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Серундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в двух сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде, Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем, а Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
4: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Это изменение погоды связано с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна с температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град. Местами град может достигать 2-4 сантиметров. Сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизятся ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления, осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
1: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Ормузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
1: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
8: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
9: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
8: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
10: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
8: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
4: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
11: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации – 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
4: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллионов человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Business FM. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
14: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
13: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отсчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
15: В целом, динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала, по ощущениям, чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
13: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
16: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот это вот история.
13: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек шестерых граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет «Ле Монд». Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. – Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: В 22-м и 23-м годах семеро выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает «Ле Монд». В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, два первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти XIX века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
18: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
17: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 19 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
19: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
17: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
1: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
20: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе 3 острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Мали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар эс Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар эс Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
0: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
20: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
21: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
20: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
22: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
1: Вы слушаете «Бизнес.ФМ». Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
2: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом и на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
2: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
2: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать. Будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. Это на первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили. Я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
1: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству. Электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам. А сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хайли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодой аудитории, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
1: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
22: Продолжительность жизни.
9: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
22: Журналист Алена Копылова.
9: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК – метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Йехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов.
4: Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег. И в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru. И будет написано компания, которой принадлежит этот проект. И в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну, значит, это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать поставить плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации, вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
1: Управляющий РТМ группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
0: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть, с одной стороны, сайты, с другой стороны, есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные. А с третьей стороны, есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого, Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся.

0: информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
1: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки, дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. В официальном телеграм-канале Татнефти клиенты пишут в комментариях о лимитах в Москве, Смоленске, Казани, Чебоксарах. По сообщениям Улпрессы, в Ульяновске та же ситуация. По данным телеканала 78, ограничения ввели и в Петербурге. При этом там отметили, что на заправках Роснефти нет никаких ограничений, хотя они находятся в 100 метрах друг от друга. Похожие ситуации в Подмосковье. Слушатель Бизнес FM написал нам в чат бот Макс, что в Калиново АЗС Татнефти была закрыта, в Серпухове оплата была только наличными и отпускали 20 литров в руки, а на подъезде к МКАДу карту приняли, но тоже дали только 20 литров на машину. На горячей линии сети АЗС на вопрос об ограничениях говорят, что нужно узнавать на конкретных заправках. Компания Татнефть пока не комментирует ситуацию. Вот что рассказал водитель из Подмосковья Андрей, который столкнулся с ограничениями на АЗС.
2: Вчера ехал на мероприятие в парк «Патриот». Уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения. Ну, то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя. Ну, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально, сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно, ограничения есть. Также 40 дизель, 20 бензин. Но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится. Через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится. Бонусы не списать. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
1: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
3: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС Татнефть. А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию Татнефти, чтобы сказали, почему закрыто, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
1: Какого это формата были ограничения?
3: Больше 20 литров не наливаем. А на других заправках, которые еще должны были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться иностранными номерами, но мимо. В телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
1: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что

0: Слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
1: Парамаунты последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Парамаунты поглотили Ворнеров, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет. Потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Ворнерами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
2: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
1: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой, примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
0: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
5: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
4: То есть быть недовольным собой – это кайф?
5: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
4: то есть неразрушительная?
5: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
4: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
5: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
4: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. На московский регион обрушился шторм. Залило Зеленоград, Долгопрудный, сильно досталось Мытищам. В Жуковском молния ударила в жилой дом. Пенягинское шоссе в Красногорске превратилось в бурную реку. Жители Южного Бутова в соцсетях делились кадрами тропического ливня и града. На Ленинградском проспекте из-за сильного дождя оказались подтоплены отдельные участки дорог. Подтопило и только отремонтированный Ленинградский вокзал. На столичных дорогах вода заливала прямо в автобусы. Машины затапливала по двери. Шквалистый ветер в отдельных районах достигал 17 метров в секунду. Вот каким стал финал аномальной жары в Москве, говорит обозреватель проекта «Метеоуэб» Алексей Сафонов.
6: Это изменение погоды связано с циклоном. В его циркуляцию втянуты две очень контрастные воздушные массы. Одна температурами выше 30, а другая, которая холоднее. Волна 10-12 градусов. Из-за этого контраста фронты, которые есть в любом циклоне, очень контрастные. То есть развиваются мощные кучево-дождевые облака. Местами идут грозы, местами даже с градом. При грозе ливни до 15-17 метров в секунду. 14 июня пройдет тот самый холодный атмосферный контрастный фронт. фронт, на котором будут наблюдаться комплекс вот этих неблагоприятных явлений. Грозы, град, местами град может достигать 2-4 сантиметров, сильные ливни и при грозы порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Начиная с понедельника, 15 числа, в Москве и Московской области температура воздуха не превысит 20 градусов тепла и будет казаться, что наступила осень. Понизится ночные температуры 9-11 градусов тепла, и так будет всю неделю. На фоне низкого атмосферного давления осадки местами и временами будут перекрывать облака солнца. Они возможны все дни недели, включая даже и субботу, и воскресенье.
0: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». После недельного похолодания в столичный регион вновь вернется 30-градусная жара. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Ракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Я бы предположил на основе заявления Ракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Ракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана. Точнее говоря, даже понятно, что они сохранились. И деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Армунский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Армузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Армузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой — увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
0: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Армузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
9: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
10: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
9: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
11: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
9: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, «Бизнес FM».
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню: андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
15: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать, защитники в аут и все.
14: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
16: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит, пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
14: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
17: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которую дается карточка. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать, люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
14: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. Две паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Итоги операции «Пушкин». Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
18: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданной библиотекой 14 редчайших изданий поэта он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти XIX века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 25-м году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
19: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
18: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
20: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. С высокой степенью вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
18: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
0: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
4: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане, в его основе три острова. Но обычно говоря о Занзибаре, имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали зале «Фарух Балсара». Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
2: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
4: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийская. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
21: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
4: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на $156 миллионов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у «Никс» не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
3: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
1: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, «о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает». Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов. Но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом на кнопочных телефонах читать смски.
6: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программных, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
1: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
23: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие, некоторые из них мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
1: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практически сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта, вот ударить такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили, я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет, в перспективе еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
0: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству, электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля. Пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций. Мода возвращается к истокам. В зумерской среде взорвали спрос крошечные бабушкины часы. По данным Bloomberg, их выбирают в основном девушки 20-30 лет. Во-первых, это часть эстетики тихой роскоши. Во-вторых, их носят Шаломе, Бет Банни, Хейли Бибер и другие знаменитости. Наконец, такие часики отлично сочетаются с другими браслетами любых фасонов. Бренды уже перестроились. Если раньше стандартом были диаметр 42 мм, то теперь популярны модели почти в два раза меньше. Пришел ли такой тренд в Россию, комментирует персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
8: Этот тренд абсолютно точно прослеживается и в России тоже. Это глобальный тренд и закономерный, когда долго было популярно что-то большое, становится популярным что-то маленькое. И наоборот, та же самая история касается элегантных, аккуратных моделей часов, которые сейчас супер популярны. Действительно, тренд этот подхватили в основном зумеры и молодые женщины, но я не думаю, что здесь есть какая-то специфическая особенность, кроме вот такой чувствительности к трендам, которая всегда есть у молодых. Аудитория, она более выражена, чем у возрастной аудитории или мужчин. Мужчины тоже, как правило, чуть менее чувствительны к трендам. Поэтому тут тоже как будто бы закономерная ситуация. И я бы не сказала, что бренды как-то специфическим образом подстраиваются под потребности зумеров. Если мы говорим про крупные, люксовые, тяжелые часовые бренды, я думаю, это только в рамках каких-то интересных коллабораций, когда появляются диффузные модели с более доступным ценником. А так, такие гиганты, как Casio, всегда предлагают разные варианты развития событий, где всякими доступными способами можно понять, сколько времени. Такое я бы, наверное, не отметила.
0: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Rolex и Cartier в этом году выпустили новые миниатюрные модели стоимостью от 2 миллионов и 4 миллионов, соответственно. Более доступные варианты у Кандина, Casio и Ли Купер. У Кандина цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей, у остальных брендов от 6 тысяч рублей.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Авликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении, либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний. Со входом на сайт Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские. Эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег. И в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru. И будет написана компания, которой принадлежит этот проект. И в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Ozone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект, то есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, это условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
0: Управляющий РТМ группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
2: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условия. Эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую, юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
0: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются возможности легально распространять свой софт. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20%

0: и не именно АЗС.
1: Вчера ехал на мероприятие в парк Патриот, уже загорелась туда по дороге лампочка. Так как заправляюсь обычно на Татнефть, Танека, дизельное топливо, решил, что там на обратном пути нашел заправку и уже впритык туда подъехал. И получается, пошел оплачивать, значит, в терминал самообслуживания, вбил 80 литров. Подошла девушка, говорит, убирайте 80 литров, максимум можно 40 дизеля и 20 бензина. Я говорю, а в чем проблема, они говорят. Ну вот с сегодняшнего дня ввели ограничения, ну то есть со вчерашнего получается. Бонусами оплатить нельзя, начисление идет, а платить бонусами нельзя накопленными. Заправился максимально сколько мог. Уехал. Вот сегодня где-то с утра при съезде с трешки на Звенигородку, там Татнефть, уже решил еще 40 литров залить, ну и посмотреть, там есть ограничения, нет на этой заправке. Да, действительно ограничения есть, также 40 дизель, 20 бензин, но самое интересное, что уже не принимают оплату ни карт, ничего, только наличная оплата. Через терминал самообслуживания, соответственно, не заправится, через мобильное приложение Татнефть тоже не заправится, бонусы не списали. На мой вопрос, что происходит, девушка сказала, что вот, видимо, связано это с ограничениями со всеми.
0: Водитель из Подмосковья Андрей, глава Татарстана, сообщил, что на отдельных АЗС республики были зафиксированы очереди на покупку топлива, в связи с чем на станциях ввели временные лимиты во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации. А как напоминает Интерфакс, 12 июня в Татарстане был атакован НПЗ. Сообщалось, что последствия атаки БПЛА уже устранены. О ситуации на заправках в Татарстане говорит местный житель водителя Рамиль.
2: Была атака на город Нижнекамск. После этого, где-то после 11 часов, заправки начали закрывать именно АЗС «Татнефть». А другие сети и заправки начали цены поднимать сразу на 2-3 рубля за литр. Я лично хотел заправить, смотрю, тут одна закрыта заправка, другая закрыта заправка. Позвонил на горячую линию «Татнефти», чтобы сказали, почему закрыта, в связи с чем. Они говорят, у нас информации нет никакой. Я покатался по городу, начали собираться очереди на заправках.
3: Какого это формата были ограничения?
2: Больше 20 литров не наливаем. А на другие заправки, которые еще даже были открыты, 95-го бензина не было. Ну, я 95-й заправ. Вот приезжает Татнефть сейчас я, она закрыта. Человек хотел заправиться с иностранными номерами, но мимо. В Телеграме, в официальном канале Татнефти, они не отвечают, почему, зачем.
0: Водитель Рамиль, Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в столице, пишет агентство «Москва». В заявлении сказано, что на фоне сообщений в соцсетях союз уведомляет, что автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме. Крупнейшая сделка в Голливуде. Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Это покупка почти за 111 миллиардов долларов. В результате Paramount получит одну из крупнейших библиотек контента в мире от Гарри Поттера до CNN, а вместе с этим и долг 80 миллиардов долларов. Netflix, который тоже претендовал на Warner Bros., в итоге остался в стороне. Проблема в том, что слабый игрок поглотил сильного рынку, от этого лучше не будет, говорит главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
4: Paramount последние годы не показывали особенных каких-то успехов. И поэтому то, что Paramount поглотили Warner'ов, а не наоборот, это кажется каким-то очень странным событием. В результате, боюсь, что рынку от этого лучше не будет, потому что слабый игрок поглотил довольно сильного игрока со слабыми позициями в моменте. И в чем было бы преимущество, если бы Warner'ами завладел Netflix? Netflix — это технологичная компания. Они понимают, как нужно существовать на сегодняшнем рынке, когда кинопрокат уже не тот, что был даже до 2019 года. Это говорит о том, что пока еще киноиндустрия голливудская не готова всецело к цифровой трансформации, которая ее бы подтолкнула слияние с Netflix. Мы, скорее всего, увидим не рост от объединения двух студий, а, скорее всего, их падение.
3: Есть ли риск, что после таких слияний контента станет меньше, а подписки на эти самые стриминги дороже станут?
4: Очевидно, что контента станет меньше. В принципе, сейчас есть инфляция контента, и может подниматься стоимость подписки. И думаю, что в ближайшее время мы увидим в Голливуде проекты по объединению платформ, которые будут продаваться в комбо-подписке, либо уже приобретаться отдельные наименования. То, что в свое время сделали Apple с музыкой. Примерно то же самое у нас будет в ближайшее время с сериалами и фильмами.
0: Главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Знаменитый инвестор Уоррен Баффет вместе с Биллом Гейтсом в 2010 году запустил

0: проект «Клятва дарения». Миллиардеры призвали самых состоятельных людей планеты пожертвовать не менее половины состояния на благотворительность. Гейтс пообещал отдать 95% своих активов, а Баффет и вовсе 99%. Правда, есть нюанс. Сама по себе клятва не имеет юридической силы, и подписанты вольны выбирать, отдадут они половину накоплений при жизни или уже после смерти. И большинство из 220 поддержавших акцию бизнесменов выбрали как раз второй вариант. Таким образом, если клятва будет исполнена, то большая часть наследства Цукерберга, Кука и Маска достанется отнюдь не их родне. Судьба наследства на Бизнес FM.
1: Продолжительность жизни.
2: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
3: Журналист Алена Копылова.
2: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. США и Иран должны подписать сделку в воскресенье, настаивает Трамп. Тегеран заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие дни, но не в день 80-летия американского лидера. Согласно проекту меморандума из 14 пунктов, который опубликовало агентство Мехр, стороны договариваются о немедленном прекращении огня, выводе американских войск, снятии блокады иранских портов и восстановлении судоходства через Армузский пролив в течение месяца. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи назвал Иран победителем в конфликте и обвинил Израиль в попытках сорвать сделку. Сам процесс меморандума будет двухэтапным. Сначала меморандум, затем 60 дней переговоров по ядерной программе и снятию санкций, говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
5: Я бы предположил на основе заявления Аракчи, что какой-то документ, который зафиксирует статус-кво, действительно на подходе. Если это так, то всем сторонам чрезвычайно важно объявить себя победительницей. Вот это, по-моему, начинает происходить. Трамп все время говорит, что мы победили, историческую победу одержали и прочее. Сейчас об этом сказал Аракчи, и, видимо, это будет основная линия иранская. Израилю сложнее, но думаю, что придумают они объяснение, почему этот результат вполне им подходит. Мешает ли Израиль подписанию? Думаю, да, потому что результат, если верить утечкам, весьма далек от тех заявлений и целей, которые выдвигались израильтянами в самом начале. Но я не думаю, что Израиль здесь может что-то серьезно изменить, просто потому что Трамп нуждается в закруглении всей этой эпопеи. Ему нужно отметить собственный юбилей, отметить юбилей Соединенных Штатов и делать это в условиях непонятно зависшего конфликта, который он сам же и начал, не очень хорошо. Я думаю, что Израиль понимал изначально, что не удастся добиться всего. Им надо было просто втянуть Соединенные Штаты и сделать, что можно. Сколько хватит у Соединенных Штатов терпения и воли, столько и сделать. Так и вышло, в общем-то. Ни один один из вопросов, ради решения которых это затевалось, не решен. С ядерной программой непонятно, и с военными возможностями Ирана, точнее говоря, даже понятно, что они сохранились, и деятельность организаций союзных Ирану не парализована. Плюс еще добавился такой фактор, как Ормузский пролив, который Иран, естественно, будет использовать как инструмент. Израилю нет оснований успокаиваться, поэтому в том или ином виде все эти противоречия останутся и будут периодически обостряться.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Возобновление работы Ормузского пролива откроет дорогу иранской нефти на мировой рынок, а что почти наверняка потянет цены вниз. Брент уже опустилась ниже $90. Падение цен может продолжиться. У Ирана появляется возможность наращивать экспорт без оглядки на квоты ОПЕК+. К тому же дешевая добыча привлекает иностранных инвесторов. Однако снижение цен сдерживает необходимость пополнять истощенные стратегические резервы. Это создаст дополнительные спрос. Дальнейшая динамика будет определяться тем, что перевесит растущее предложение или повышенный спрос, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: В меморандуме звучала эта фраза, что Соединенные Штаты должны будут снимать санкции с Ираном, а значит, Иран сможет еще больше нарастить экспорт своей нефти. Другой пункт меморандума означал еще и разблокировку иранских золотовалютных резервов. Получается, он получит еще и дополнительные средства, и вкупе это все будет привлекать и иранские инвестиции, в общем, то есть он будет вкладывать увеличение добычи и экспорта. И по мере смягчения санкционного режима в Иран смогут прийти и другие инвесторы. При этом в Иране месторождение с низкой себестоимостью добычи гораздо больше, чем, например, в Венесуэле. Поэтому он более привлекательный для иностранных инвесторов. По мере роста добычи в Иране встанет опять вопрос о сохранении сделки ОПЕК+, потому что сейчас и так риск, что она может развалиться, потому что Объединенные Арабские Эмираты вышли из соглашения, а по мере того, как Иран будет наращивать свою добычу, безусловно, встанет вопрос, чтобы он все-таки взял на себя квоты какие-то. Иран может отвергнуть эту перспективу, сказав, что он много лет был под санкциями, и теперь уж ему должны разрешить добывать все-таки столько, сколько он захочет. Если сделка распадется окончательно, то мы увидим существенный рост предложения и падение цен в районы $30-40 за баррель, по крайней мере, в моменте. Но сдерживающим фактором цен на нефть будет выступать то, что вот эти несколько месяцев, когда был перекрыт Ормузский пролив, мир проедал стратегические запасы. И теперь нужно их восполнить. Поэтому спрос тоже будет высокий. И те, у кого не было их или они были маленькие, конечно, захотят создать их или расширить, чтобы не повторилась история 26-го года. Вот эти две тенденции будут бороться между собой. С одной стороны, повышенный спрос, а с другой увеличивающееся предложение. Рынок и будет следить, а какая из этих тенденций побеждает.
4: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Иранские военные заявили, что по-прежнему контролируют Ормузский пролив. Ни одно торговое судно не может войти без разрешения Ирана. Офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи объявил дату церемонии прощания и похорон. Они пройдут с 4 по 9 июля. Начнутся в соборной мечети Хаменеи в Тегеране, а завершатся погребением бывшего аятоллы в Мешхеде. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжавшихся атак, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
8: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
7: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
9: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка. Там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
7: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция Business FM связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
10: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
1: Однажды летом на Business FM. Музейные ценности. Музей провалов находится в шведском городе Хельсингборге. В 2017 году его открыл психолог Самуэль Уэст, чтобы, по его словам, напомнить людям, как часто успехи и неудачи идут рука об руку и насколько одни невозможны без других. Экспонаты музея — это провалившиеся товары от продуктов питания и до электроники, начиная с 17 века и до наших дней. Среди запоминающихся — кофейная Кока-Кола, зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, маска от морщин, бьющая током, замороженная лазанья от производителя зубной пасты Colgate и рядом зубная паста от производителя зенитных и противотанковых пушек. В довесок неудачные игры, смартфоны, коммуникаторы, ручки и очки. Слоган музея провалов – все успешные инновации одинаковы, а вот каждая неудачная провалилась по-своему. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
11: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
12: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
11: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов страны поручил правительству совместно с агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья. Свыше 2 миллионов человек в Донбассе и Новороссии получают федеральные меры поддержки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Она подчеркнула, что гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Так, с 2023 года пенсию получает порядка 1,5 миллиона человек. Голикова также отметила, что выдано практически 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Предпочтительной формой его использования стали ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Вспышка вируса Эбола в Конго является генеральной репетицией новой мировой пандемии, поскольку международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется, пишет Financial Times. Футболистки московского «Спартака» одержали победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Спартаковки» впервые в своей истории играли в матче за этот трофей. ЦСКА ранее выигрывал титул в 2024 году. Московский «Спартак» является чемпионом Суперлиги минувшего сезона, ЦСКА – действующим обладателем Кубка России. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Подробности буквально через минуту. В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, а общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. А есть ли позитивные итоги у операции «Пушкин»? На Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. На проходящем чемпионате мира по футболу ряд новых правил. Изменения направлены на то, чтобы сделать игру динамичнее и честнее, сократить количество пауз и симуляций, уменьшить влияние судейских ошибок. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Еще в начале весны Международный совет футбольных ассоциаций утвердил нововведения, которые действуют на этом чемпионате мира. Вот некоторые из них. Жестче отслеживаются затяжки времени. На вбрасывание аута у команды есть 5 секунд с момента, когда рефери начал вести отсчет. Не успел вбросить, мяч переходит к сопернику. Это ноу-хау раскритиковал в разговоре с Business FM бывший футболист сборной России Александр Мостовой, участник чемпионата мира 1994 года.
15: Я думаю, что никто не будет на это обращать внимание. Есть много способов, как ты можешь потянуть время. Если к этому мы начнем сейчас придираться, то у нас вообще может футбол превратиться непонятно во что. Но будут мяч выбивать защитники в аут, и все.
14: На удар от ворот или розыгрыш даются те же 5 секунд от момента начала отчета арбитрам. При задержке в пользу противника назначается угловой. Это мы уже видели, к слову, в РПЛ. При замене уходящий с поля игрок должен сделать это за 10 секунд с момента сигнала арбитра, поднятия таблички. В противном случае выходящий футболист будет вынужден ждать первой паузы, не менее минуты, прежде чем сможет вступить в игру. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков назвал новые правила адекватными и уместными.
16: В целом динамика чемпионата мира после введения новых правил действительно стала по ощущениям чуть получше. Другое дело, что пока и судьи, и футболисты путаются, такое ощущение в том, как это все должно работать. Иногда арбитр вспоминает про этот отсчет 5 секунд при вбрасывании аут, при замене, и показывает это акцентированно пальцами, иногда не вспоминает. От чего это зависит? Пока трудно сказать. Скорее всего, действительно, это рандом. Я лично как бы за то, чтобы динамика игры поощрялась, а затяжки карались.
14: Отдельные изменения касаются системы видеопомощи арбитрам. Полномочия ВАР расширились. Теперь можно отменять ошибочно показанную вторую желтую карточку и, как следствие, удаление игрока. Также видеоассистент имеет право отменять неверно назначенные угловые, если ошибка очевидна и ее можно быстро исправить. Еще один пункт в правилах грозит удалением за прикрытие рта рукой, плечом или футболкой. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказание не последует. Размытая картина получается, по мнению коллеги Ивана Житкова, главного редактора газеты «Спорт день за днем».
17: Удивляет, конечно, вот это вот прикрывание рта во время перепалки, за которые даются карточки. Потому что я не понимаю, как судьи будут решать. Люди просто о чем-то разговаривают на поле. Или у них перепалка, или они в дружелюбной форме разговаривают. Можно тогда еще, знаете, жучков тогда наставить, чтобы выяснять, перепалка там у игроков или нет. В проверке опытом нуждается вот эта вот история.
14: Любой футболист, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, должен быть наказан красной карточкой. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят игроков покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул недавний скандальный финал Кубка Африканских наций. Отдельно стоит отметить перерывы на водопой. 2 паузы в середине каждого из таймов, обе по 3 минуты. Жара пока в Северной Америке приемлемая, меньше 30 градусов. И большой необходимости в этом кажется, что нет. Но и каких-то сильных затягиваний времени матча тоже не возникало. Григорий Гуреев, Business FM.
4: Итоги операции «Пушкин». В Париже за кражу книг русских классиков из европейских библиотек 6 граждан Грузии приговорили к срокам от 18 месяцев до 7 лет строгого режима, пишет Le Monde. Подсудимых признали виновными в преступном сговоре с целью подготовки преступления и кражи культурных ценностей. До этого часть похитителей осудили в других европейских странах. Общая сумма украденного оценивается в 2,5 миллиона евро. Подробнее Екатерина Штрыкова.
18: В 22-м и 23-м годах 7 выходцев из Грузии украли около 200 ценных изданий русских классиков. География их преступлений охватывает Францию, Швейцарию, Германию, Финляндию, Польшу и Балтийские страны. Как заявил французский прокурор, грабители совершили спланированную кражу, совершенную с дотошностью и цинизмом. Один из эпизодов описывает Le Monde. В октябре 23-го 56-летний Валериан Рожаеви, букинист из Тбилиси, пришел в библиотеку высшей нормальной школы Лиона под видом ученого, который пишет докторскую по Александру Пушкину. По-французски не говорил, по телефону ему все переводила сестра. Выданный библиотекой 14 редчайших изданий поэта, он сфотографировал со всех сторон, сделал записи в блокноте и многократно кому-то звонил. А в Национальной библиотеке Франции Рожаеви выкрал ценные издания Боротынского, 2 первых издания Лермонтова и 6 томов того же Пушкина первой четверти 19 века. Примечательно, что краденные книги грабитель заменил муляжами с состаренными страницами и точными копиями обложек. Помимо редких, в том числе прижизненных изданий признанных классиков, в списке украденного группировкой фигурируют и книги более современных авторов, например, футуриста Алексея Крученых, который на Западе, по словам экспертов, ценится больше, чем в России. Некоторые иностранные СМИ высказывают предположение, что экземпляры могли предназначаться для российского рынка. Это подтверждал в своих показаниях на суде в 2025 году и один из преступников. По его словам, операцию финансировал некий московский торговец с редкими книгами. Однако существенных доказательств этой версии не приводятся. Краденные экземпляры на рынке антиквариата особой ценности не представляют, говорит эксперт антикварной книги Екатерина Кухта.
19: В таком количестве книги с библиотечными штампами, такого качества книги, во-первых, их нельзя продать за те деньги, сколько стоят эти книги без печатей. Во-вторых, я не представляю себе большого количества людей, которые бы хотели их купить. Дело в том, что по профессиональным сообществам были распространены списки украденных книг. Так вот, в этих списках фигурируют в разных, из разных библиотек, были украдены одни и те же книги, одни и те же издания. Надеяться на то, что они найдут, не знаю, 5 или 6 человек, которые хотят у них купить книги с печатью Национальной библиотеки Франции, я не представляю. Получается, что книги после того, как их сдавали, не просматривались библиотекарем прямо в момент сдачи, а следовательно, не были хорошо прописан порядок общения с редкими книгами. Либо библиотека не считала эту книгу редкой до тех пор, пока ее не украли, либо библиотеке неплохо бы поменять что-то в процедуре.
18: Распространение списка украденных изданий внутри профессионального сообщества значительно затруднило их легальную продажу. Потенциальные покупатели стали более внимательны. Вопрос здесь, скорее всего, в слабом планировании и плохом знании рынка. Высказывается предположение, что незадачливых грабителей могут вдохновить оглушительный успех изданий русских классиков на антикварном рынке, когда в 2019 году на аукционе «Кристис» в Лондоне первое издание Евгения Онегина ушло с молотка за 467 тысяч фунтов. Продолжит букинист Юрий Лучников.
20: И Сотби, и Кристи с удовольствием берут русские лоты, но никто это делать не будет, понимаете, если это утащено из библиотеки, тем более там надо подчищать, целая система существует, вывода печати. В высокой степени вероятности под эти вещи должен быть клиент. Большое количество коллекций, мы же их не видим, понимаете, мы узнаем о них случайно, они поступают на рынок после смерти коллекционера.
18: Как говорят эксперты рынка антикварных книг, акцент в этой истории сильно сместился. Так называемая «операция Пушкин» могла стать яркой иллюстрацией необходимости защиты ценных книг, а в итоге оказалась почвой для политических спекуляций. Екатерина Штрыкова, Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
4: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
21: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
22: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого
2: сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
21: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
3: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
21: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
23: Ищете уютное место для дня рождения?
24: Или теплых семейных встреч?
23: Семейное кафе «Тренди».
24: Вкусно, уютно для всех.
25: Семья всегда будет в тренде.
23: Trendy.rf.
26: Бронь столов 225-44-33.
27: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
28: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
29: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Проект «Бизнес ФМ».
31: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
32: Дело вкуса с Катей Калиной.
33: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
32: Дело вкуса. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Наталья Касперская рассказала о закрытом совещании представителей Роскомнадзора с компаниями-разработчиками программного обеспечения. Президент группы компаний InfoWatch описал это как в анекдоте. На повестке стояли выстраивание взаимодействия с разработчиками, обсуждение альтернативы зарубежных репозиториев и, как следствие, планы по созданию государственного VPN под нужды российских айтишников. Алина Орлова подробнее.
0: Резонанс вызвало не само закрытое совещание, а подробности, которые описала в своем телеграм-канале Наталья Касперская. Она пишет, что спросила замглавы Роскомнадзора Олега Терлякова, насколько эффективны ваши блокировки. Он ответил, что регулятор находит их успешными. Тогда Касперская спросила присутствующих, кто из них общается в Телеграм. Руки поднял весь зал. Терляков отшутился дословно. Ну что ж, тогда у вас и проблем нет, и РКН не такой уж и плохой. Глава InfoWatch оценила остроумие, но в своем посте задалась вопросом, цитирую, о целесообразности траты времени и госсредств на то, что вообще не работает. Роскомнадзор считает себя техническим исполнителем воли других неназванных органов, но, например, IT-специалист может сказать начальнику, что задача технически невозможна или вредна. Почему же Роскомнадзор, где работают крутые специалисты, не может отказаться от неработающих блокировок Телеграма и VPN, раз ограничения не достигают цели, написала Касперская. Мы обсудили это с разработчиками, комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Человек, если он хочет посмотреть запрещенный видеохостинг, он найдет способы его посмотреть. Какой-то процент пользователей перестанут заходить, не будут обходить блокировки. Это те же самые люди, которые могли бы в целом на кнопочных телефонах читать смски.
5: Это такой ком, который копится. Туда можно и триллионы денег потратить. Будет действительно хуже, будут что-то увеличиваться, блокироваться, но это не будет работать именно так, как и планировалось. Нужно начинать не с большого желания и руководства, а именно с разработки средств, в первую очередь, аппаратных, программ, которые будут позволять блокировать. Сделать свой действительно НГФВ какой-то. Но явно не начинать закупки каких-то решений, которые используются, которые не обновлялись уже несколько годов. Это сделать свое, подождать и уже получить готовые продукты.
0: Абсолютно очевидно, что это совещание, которое, если верить утечкам, только положило начало плотному контакту РКН с разработчиками ПО, проводилось главным образом для обсуждения идеи GosVPN. В планах ведомства это должен быть единый сервис для доступа программистов к ресурсам и репозиториям, которые у нас не запрещены, но сами в одностороннем порядке ограничили вход россиянам. Некоторые эксперты в беседе с нами предположили, что в дальнейшем эта задумка распространится и на обычных пользователей, а не только на IT-компании. Комментирует гендиректор компании Modum Lab, которая занимается разработкой технологий виртуальной реальности, Дмитрий Кириллов.
6: Затея вроде как бы с одной стороны рациональная, с другой стороны, учитывая то, какой маркетинг был у нашего национального мессенджера, что многие люди просто его не ставят на телефон, потому что боятся его ставить. Знаю людей, которые его ставят, но на отдельный телефон, которые оставляют на работе, причем это госслужащие некоторые из них, мои знакомые, то я считаю, что не сыщет популярности эта инициатива.
0: В заключении сообщения Наталья Касперская предложила ВЦИОМ или Медиаскоп провести исследование о том, сколько граждан используют VPN и имеют доступ в Telegram, так сказать, чтобы получить реальную картину. Хотя сам пост предпринимательницы получился весьма красноречивым. Больше 1000 жарких комментариев пользователей он собрал именно в Telegram. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: BMW показала автомобиль, который умеет менять цвет кузова одним нажатием кнопки. На выставке Compex 2026 в Тайбэе компания представила iX3 Flow Edition с покрытием на основе электронных чернил. Автоэксперты уже назвали технологию потенциальной машиной-хамелеоном, но вместе с эффектным дизайном появляются вопросы о цене таких автомобилей и о возможных ограничениях, комментирует ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Востребованность, конечно, яркая. Это вау-эффект, это возможность не каждый раз делать какие-то новые облики, луки автомобиля, использовать пленку, какие-то еще вещи, а просто программно это менять. Вот, с другой стороны, рекламные возможности, возможности какие-то профессиональные кастомизировать автомобили, ну, нанесение специальной какой-то расцветки, ну, это, наверное, вторично, потому что все-таки дешевле, наверное, практичнее сделать краской. И здесь будет просто считаться стоимость, насколько это будет дорого в производстве, а какую-то ограниченную лимиточку сделать будет вполне интересно. Совсем серийно запустить. На первых шагах всегда такие технологии дорогие. Когда они уже выходят в массовую историю, тогда они становятся более доступными. Тут же вопрос не просто изначально сделать такие чернила, а возможность ремонта. Вот ударили такую машину. То есть какая-то секция не будет работать, как они между собой связаны. Ну, наверное, это будет поначалу недешево. В каких-то шоу-моментах, рекламах, кино, еще где-то, может быть, как кастомные отдельные автомобили. Я думаю, это будет использоваться. Гражданские службы, там, полиция, пожарные, еще кто-то. Вот у вас машина едет на вызов, она горит одними огнями. Она едет в парк, она, соответственно, горит другими огнями. А возможно, просто привлечь внимание в случае ДТП. Но в первую, конечно, напрашивается рекламная история, потому что здесь у вас весь автомобиль может, по сути, транслировать какой-то контент. Наверняка под какие-то ограничения это будет попадать. А с точки зрения смены цвета автомобиля, ну вот сейчас, например, по документам машина может быть одного цвета, а снаружи пленка нанесена совершенно другого. И поскольку это пленка, ее можно удалить, то это не считается нарушением. Вот именно по части, что называется, прямых запретов, проблем быть не должно. А вот по части транслируемого контента будут ограничения, потому что уже сейчас многие автомобили транслируют какие-то надписи, но они выводятся не на всю поверхность, а, допустим, на оптику автомобильную. Но поскольку вы здесь можете транслировать не только цвет в перспективе, еще и какие-то изображения, картины, надписи, а потом еще и видеоизображения. И вот когда уже пойдут ролики транслироваться на всю поверхность автомобиля, здесь как раз могут возникнуть вопросы.
4: Ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров в BMW говорят, что технология уже приблизилась к серийному производству, электронные покрытия сделали устойчивее к солнцу и к автомойкам, а сама система стала компактнее и незаметнее внутри автомобиля, пока iX3 Flow Edition показывает только заранее заданные узоры и всего 8 анимаций.
32: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонов. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
32: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардаров Ликулеев. Российская армия удерживает стратегическое преимущество, идет вперед, противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов страны. Более 7700 многоквартирных жилых домов восстановлено в Донбассе и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это порядка 24 миллионов квадратных метров, сказал Хуснуллин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным о развитии воссоединенных субъектов России. Вице-премьер добавил, что в регионах Донбасса и Новороссии также впервые за постсоветскую историю реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, а также программа по замене лифтов. Удары израильских ВВС с начала субботы затронули значительную часть юга Ливана, включая районы Набатии и Джаззина, передает Ливанское национальное агентство новостей ННА. По данным агентства, в результате одного из ударов погиб глава муниципалитета населенного пункта Рейхана Алибади. Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и проходящие при посредничестве штатов Ливано-израильские переговоры. Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» открылся в Геленджике, передает ТАСС. Винный город располагается на набережной Геленджика. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. На территории винного города в том числе располагаются музеи вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
32: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Как это отразится на пользователях и есть ли решение? Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Объявления появились на отдельных заправках сети, а Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве, где автомобилисты заметили проблемы с топливом. Иран подтверждает, мирное соглашение США будет подписано в ближайшие дни, но не 14 июня. А Трамп утверждает, что документ будет закреплен подписями в воскресенье, в день его 80-летия. Так будет ли сделка и когда? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Один из крупнейших в мире центров сертификации сайтов, японский Global Sign, начал отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Пострадать могут до 20 тысяч отечественных ресурсов. Дело в том, что SSL-сертификаты – это своеобразный паспорт сайта, по которому браузер понимает, безопасный это портал или нет. При отзыве серийный номер сертификата попадает в публичный список, который браузеры проверяют при каждом подключении, после чего Chrome, Safari или Firefox показывают предупреждение о небезопасном соединении либо блокируют доступ. Об отзыве сертификатов стало известно из письма гендиректора российского юрлица GMO Global Sign Russia Дмитрия Рыжикова в адрес партнеров компании в России, узнал РБК. Рыжиков пишет, что международный консорциум CA Browser Forum, в который входят все крупнейшие центры сертификации мира и разработчики браузеров, утвердил обновление и требования к проверке организации. Это подразумевает жесткое исполнение международных санкций. Global Sign обслуживает сайты крупнейших частных компаний России. Т-банк уведомил клиентов о возможных проблемах со входом на сайт, а Россельхозбанк о возможных ошибках в старой версии Android-приложения. В Минцифры заявили, что при отзыве международных сертификатов безопасности российские владельцы сайтов могут оперативно и бесплатно получить российские сертификаты через заявку на госуслугах, комментирует управляющий РТМ-группы эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Что касается Global Sign, это организация, которая занимается выпуском платных сертификатов. Для того, чтобы получить такой платный сертификат, тебе нужно заплатить определенную сумму денег, и в названии сертификата, в его реквизитах будет, например, название твоего проекта .ru, и будет написано компания, которой принадлежит этот проект, и в зависимости от того, какая глубина вот этой вот, достаточно, кстати говоря, формальной проверки со стороны самого Global Sign, и цена сертификата будет отличаться. $100, что-то в этом духе. Этим пользуются те, кто занимаются поисковой оптимизацией. Например, если у вас какой-то большой проект, вы условно Wildberries, Zone, какой-то большой интернет-проект, и для вас поиск в Гугле, Яндексе имеет большое значение, и для вас эти $100 это по сути ничего, вы с высокой долей вероятности его купите. Потому что поисковые машины, они понимают, что если проект готов потратить несколько десятков или сотен долларов на просто сертификат, ну значит это не совсем плохой проект. То есть ему можно дать плюсик к карме. И вот этот плюсик к карме, он может в результатах поиска достаточно существенное значение иметь, и поэтому вот компании покупали эти SSL-сертификаты. Мы можем сделать любой центр сертификации. Вопрос, как популярные браузеры будут на него реагировать. Например, если вы зайдете на сайт, у которого сертификат выпущен Global Sign, браузер будет доволен, у вас не будет появляться никакого окна с предупреждением, что этот сайт небезопасен. А вот если браузер не доверяет сертификату, и он будет все время ругаться. Конечно, условный Яндекс.Браузер к этому быстро адаптируется и не будет сопротивляться. Но, тем не менее, пользователи, например, какого-нибудь Google Chrome, они в какой-то момент могут начать заходить на сайт, и у них каждый второй сайт перестанет открываться, потому что сертификат плохой, мы ему не доверяем.
9: Управляющий РТМ-группы Евгений Царев. О последствиях такого решения Global Sign говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: Если говорить глобально, то все это ведет к ухудшению связанности интернета, потому что все те технические решения, о которых мы говорим, они работают в комплексе. То есть есть с одной стороны сайты, с другой стороны есть сертификаты, подтверждающие, что эти сайты добропорядочные, а с третьей стороны есть браузеры, которые признают эти сертификаты. Когда у вас связка разрывается, у вас начинаются проблемы. Безусловно, если мы говорим про крупнейших игроков, они используют коммерческие платные сертификаты, они стоят довольно дорого. Global Sign — это один из крупнейших игроков, так или иначе, оставшихся на российском рынке. Не самый главный, потому что есть еще некоммерческий Let's Encrypt, который довольно активно продвигался различными хостинговыми компаниями. Решение, что называется, из коробки, доступное сразу. Они тоже ведут определенные действия по этому поводу сейчас в отношении некоторых российских компаний. Да, есть решение Минцифры, которое неким образом может помочь российским компаниям, но у него есть очевидные условиях эти сертификаты будут работать только с российскими браузерами. Пользователям надо будет гораздо более активно переходить на эти браузеры, отказываться от Chrome, от Safari. А те, кто, например, сдает отчеты в налоговую юрлица, не знают эту ситуацию, что для того, чтобы у тебя все получилось, тебе нужно заходить в личный кабинет при помощи Яндекс.Браузера, потому что он поддерживает все вот эти инструменты там шифрования, защиты информации, сертификаты и так далее. Сейчас с расширением круга ресурсов, которые смогут работать только, по сути, с российскими сертификатами, число людей, которым это понадобится, станет многократно больше. Есть браузеры, которые, в принципе, не разрешают переходить на такие сайты.
9: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». У российских владельцев сайтов пока остаются другие варианты, где можно получить сертификаты безопасности. Лидером среди бесплатных сертификатов является Let's Encrypt, а госсектор и так использует сертификаты Минцифры. Однако эксперты предупреждают, Let's Encrypt и Global Sign, а также выдают сертификаты, без которых нельзя установить приложение на операционные системы Windows, Mac OS или iOS, и в случае их отзыва российские разработчики лишаются

0: делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
3: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход – это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
2: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
4: «Бизнес говорит».
5: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все

0: маркировать мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
1: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
0: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
2: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
0: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
3: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
0: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издержек и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
8: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у

0: Во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
1: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
0: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву с сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели.

0: Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6000 метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
1: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко. В течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
0: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски и рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одна модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
7: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это вторая партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
6: Армянский политолог Грант Микаэлян: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
8: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная беспокойность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
6: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
9: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
10: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
9: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
10: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
9: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
11: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
12: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
11: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
12: Даже при режиме ЧС?
11: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
12: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
11: нет,
12: все пропало?
11: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
12: Почему прорвало вдруг?
11: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система оболования дамба, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное. Как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
6: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
2: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через три года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
0: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
2: Отчеты и планы.
0: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
15: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
15: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ. Считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
17: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно AI-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
15: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком AI-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
6: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
18: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
6: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
19: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
6: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
20: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
21: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами. номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
9: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
3: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали регистрировать через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
9: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
9: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
7: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
6: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
8: «Бизнес говорит».
22: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
23: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
22: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
10: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
22: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
11: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакую маркировку в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
22: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах. С появлением звукового кинематографа многие звезды немого кино остались не у дел. Однако Грета Гарбо не входила в их число. Ее первый звуковой фильм, драма «Анна Кристи», вышел на экраны со слоганом «Гарбо говорит» и имел бешеный успех у публики. Ее низкий голос с легким шведским акцентом пришелся зрителям по вкусу. Хотя к тому моменту актриса уже успела покорить Голливуд своими немыми ролями в десятке кинокартин. За нордическую красоту и неприступность Гарбо называли «Снежной королевой» и «Шведским сфинксом». Актриса не любила бывать на виду, не общалась с журналистами и избегала папарацци. Однако такая замкнутость лишь сыграла на руку ее популярности. Сегодня портрет Греты Гарбо можно найти на купюре достоинством в 100 шведских крон. Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживают и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
15: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
0: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
15: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально

0: баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
2: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
3: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
2: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
4: Вот наши люди как любят? Приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко. В течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
2: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
5: Мы создаем

0: подписали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
1: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантию неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
0: Другим наука на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны. Как появлялись города на Бизнес-ФМ? Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайдарова Гика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
4: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэляна: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
5: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная беспокойность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
6: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
7: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
6: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
7: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность или просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджером Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
6: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых – пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, а председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
8: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
9: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
8: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
9: Даже при режиме ЧС?
8: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
9: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
8: нет,
9: все пропало?
8: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
9: Почему прорвало вдруг?
8: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное. Как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
11: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Арбитраж.
13: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
14: Отчеты и планы.
13: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили «Антропик» один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
15: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком печати я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовый AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
15: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
17: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
15: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
18: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
19: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции. По бюджетному правилу он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 1 июля это правило будет и продлено. Ну, курсов в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разом моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов, наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда, нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
0: Карьера на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу в буквальном смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
21: Культ на личности на Business FM.
0: Business FM. Новости коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов, и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
6: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российской номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
1: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
6: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
6: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
5: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
21: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
9: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы с нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
22: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры, предприятия розничной торговли, в том числе и оптовые. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
23: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем с десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес.ФМ».
21: В начале был бизнес. Как появлялись города?
24: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей.
8: Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
21: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спросы сдерживают и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
12: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
11: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик,

0: он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
1: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
2: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
3: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
4: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
3: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – Танзания. Низкий шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки, гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртович. Чан.
5: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5

0: 5 дней. После этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро. Дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк. Это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку. Причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов. Это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
1: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
4: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но не так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащив ее из грядки. Вот.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
6: Беда! Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
5: «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут, обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканской партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе эксперимента специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
9: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть, обвиняв оппонентов во всем всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
8: Армянский политолог Грант Микаэлян: парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
10: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезное беспокойство. Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
8: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
11: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
12: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
11: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
12: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple.
11: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
13: Для фермеров это потери, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
14: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
13: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
14: Даже при режиме ЧС?
13: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
14: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
13: нет,
14: все пропало?
13: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
14: Почему прорвало вдруг?
13: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система оболования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
8: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари.
6: В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
2: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
1: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании «Зефа Маркетинг энд Трейдинг» более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. «Зефа» — это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
2: Отчеты и планы.
1: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов – Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
15: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
15: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хэксет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ. Считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
17: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
15: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
8: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
8: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
19: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на территории решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 52 пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
8: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
2: «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас – на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски и рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
2: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Армунского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон – семикратный чемпион мира. В свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
11: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российской российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
0: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов в том же ВК, в Максе.
11: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил